10 августа премьер-министр Литовской Республики Миндаугас Синкевичус позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Глава нашего государства поздравил Миндаугаса Синкевичуса с избранием на должность премьер-министра. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в энергетической сфере, в частности, обеспечение энергетической безопасности, а также увеличение торгового оборота. Были также обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Отмечено, что контакты высокого уровня, осуществленные в последнее время, внесли существенный вклад в развитие сотрудничества. Было подчеркнуто, что Литва постоянно поддерживает развитие сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом. Президент Азербайджана и премьер-министр Литвы также обменялись мнениями о текущей ситуации на международной арене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана за добрые и искренние слова об Азербайджане. Публикация об этом размещена на странице президента Азербайджана в X. В публикации говорится: «Господин президент Масуд Пезешкиан, благодарю вас за добрые и искренние слова об Азербайджане. Народы Азербайджана и Ирана всегда были рядом друг с другом в трудные и тяжелые времена. На фоне последних событий, произошедших в нашем регионе, вновь проявилось, что Азербайджан находится рядом с братским иранским народом». 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Нахчеванскую автономную республику. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчеван. Возложили цветы к памятнику, почтили память великого лидера. В этот же день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на строящихся в городе Нахчеван солнечных электростанциях Шемс-1 и Гарби-Уфюк суммарной мощностью 50 мегаватт, приняли участие в церемонии закладки фундамента Нахчеванского промышленного парка. После церемонии закладки глава государства и первая леди просмотрели новые электробусы, которые будут переданы в пользование в городе Нахчеван, ознакомились с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Нахчеванской автономной республики. Далее президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Нахчеванского регионального центра ДОСТ, агентства ДОСТ при Министерстве труда и социальной защиты населения. Глава государства и первая леди также посмотрели протезы, являющиеся продукцией ведущих международных компаний-производителей. Глава государства и первая леди посмотрели и выставку, состоящую из изделий ручной работы, изготовленных бенефициалами инклюзивных центров министерства. Президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой также был представлен проект Нахчеванского центра инклюзивного развития и творчества ДОСТ, который планируется создать на базе Нахчеванского регионального информационного центра.

В этот же день президент Азербайджана, победоносный верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Нахчеване приняли участие в церемонии, посвященной вручению боевых знамен новосозданным оперативным воинским частям отдельной общевойсковой армии, ознакомились с системами вооружения и военно-техническими средствами, имеющимися в арсенале нашей армии. В Нахчеване глава государства и первая леди также приняли участие в закладке фундамента гостиничного комплекса «Нахчеван», ознакомились с генеральным планом развития города Нахчеван до 2044 года, с реставрационно-консервационными работами, проводимыми мавзолеем Аминахатун в городе Нахчеван, и приняли участие в открытии памятника архитектору Аджими Нахчевани в комплексе отдыха Аджими Сейрангяхы в городе Нахчеван. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в городе Нахчеван фундамент комплекса социальных домов, состоящих из 580 квартир. В рамках поездки в Нахчеванскую автономную республику глава государства дал интервью азербайджанскому телевидению. 13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в нашей стране Дирка Лекке. В беседе с послом глава государства, вспомнив свой официальный визит в Германию в прошлом месяце, подчеркнул, что в ходе него были проведены плодотворные обсуждения с президентом Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем по двусторонним отношениям и международным вопросам. Он отметил совпадение взглядов наших стран на региональную стабильность, безопасность и развитие. Глава государства, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что мирная повестка в регионе была инициирована именно Азербайджаном. Он заявил, что наша страна и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки, и мир в регионе уже необратим. На встрече говорилось об отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом. Подчеркнута положительная динамика, наблюдаемая в их развитии в последнее время. Также были затронуты вопросы транспортного коридора «Восток-Запад» и использования германскими компаниями этого маршрута в будущем, перспективы сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, образования. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью азербайджанскому телевидению в рамках его поездки в Нахчеванскую автономную республику, остаются в центре внимания международных медиа. Ряд европейских медиаструктур уделили широкое внимание высказываниям главы государства о намерении Азербайджана расширить экспорт электроэнергии и выйти на европейский рынок. В материалах государственного телевидения Чехии, информационного агентства Республики Сербия и портала Боснии и Герцеговины, украинских финансовых и бизнес-изданий, греческой радиовещательной корпорации, а также экономического и бизнес-ресурса доведено до внимания намерения Азербайджана поставлять на европейский рынок наряду с нефтью и газом также и электроэнергию. В зарубежных медиа также широко освещены заявления президента Ильхама Алиева о возможности экспорта Азербайджаном электроэнергии в Армению и прокладке линий электропередачи из Азербайджана в Нахчеван через территорию Армении. Этой теме уделено особое внимание в материалах, издающихся в Саудовской Аравии одного из ведущих англоязычных медиа Ближнего Востока. В материалах иранских агентств на передний план были выдвинуты высказывания президента Азербайджана относительно Зангизурского коридора и железнодорожного сообщения с Нахчеваном через территорию Ирана. Российское издание «Ритм Евразии» также довело до внимания мысли президента Ильхама Алиева о том, что Нахчеван в будущем может превратиться в региональный транспортный и энергетический хаб. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью, также находились в центре особого внимания медиа соседней Грузии. Высказывание главы нашего государства о необходимости закрытия Медсаморской атомной электростанции в Армению были широко освещены грузинскими порталами. Грузинские издания довели до внимания читателей позицию президента Ильхама Алиева о том, что станция устарела и представляет большую экологическую угрозу и риски для безопасности всего региона, в связи с чем должна быть незамедлительно закрыта. В материалах таких российских средств массовой информации приведены заявления главы нашего государства, касающиеся экспорта электроэнергии, проекта электросвязи Азербайджан-Нахчеван, региональных транспортных проектов и намерения Азербайджана расширить роль на европейском энергетическом рынке.
Таким образом, высказывание президента Ильхама Алиева в интервью о расширении экспортных возможностей Азербайджана в сфере энергетики, энергетического и транспортного потенциала Нахчивана, Зангезурском коридоре и региональном сотрудничестве продолжают вызывать широкий резонанс в медиапространстве различных стран.

Стратегические прицелы визита президента в Нахчеван. Характер задач, которые стоят перед современными государствами, обязывают их тому, чтобы аналитика перестала быть просто инструментарием управленческого процесса. Аналитика должна стать полноценным направлением государственной политики. В этом случае можно будет надеяться на то, что существующий потенциал государства будет направлен не только на решение оперативных вопросов, но также на стратегическое планирование и моделирование будущего. Сегодня в условиях роста конфликтогенности регионов мира без стратегического планирования сложно обеспечить полноценную безопасность. Сила, эффективность и исключительность государственной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева как раз и заключается в ее стратегическом содержании. Риторика президента буквально переполнена категориями будущего времени. Профессионализм и чувство ответственности за будущее страны обязывают президента сторониться дешевого популизма и сиюминутных политических дивидендов. Глава государства в своей политической риторике практически всегда указывает на то, что все реализуемые проекты являются частью большой стратегии, о конечной цели которой нам приходится только догадываться. Именно благодаря этому качеству президента абсолютная победа стала нашей реальностью. Визит президента Ильхама Алиева в Нахчеванскую автономную республику, который был осуществлен 11 августа, в медиапространстве ознаменован как новая эпоха в развитии Нахчевана, но нельзя забывать о стратегических прицелах этой поездки. В своем интервью президент вновь недвусмысленно говорит о том, что случайностей в его политике нет. На самом деле, моя поездка и мероприятия, в которых я принял участие во время нее, сами по себе показательны. Поэтому все организованные во время визита мероприятия не являются политическим шоу. Эти мероприятия указывают непосредственно на конкретные стратегические прицелы государственной политики. На стратегический масштаб реализуемой политики указывают также следующие слова президента, которые были им озвучены. Отвечая на вопрос о Зангезурском коридоре, эта дорога, как я уже говорил, будет важна не только для Азербайджана, но и для более обширной географии. Таким образом, мы уже можем говорить о том, что география государственной политики не ограничивается границами непосредственно самой страны. Иными словами, для стабильного роста страны необходим стабильный регион. Можно предположить, что в этой задаче отражается стратегическая суть внешней политики. В Министерстве обороны состоялась рабочая встреча между представителями Министерств обороны Азербайджана, Венгрии и Казахстана, посвященная обмену опытом в сфере военной информации. В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнением по вопросам организации работы в сфере стратегических коммуникаций, информационной деятельности и военно-гражданского сотрудничества. В армиях трех стран обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере военной информации. Затем делегация ознакомилась деятельностью военного издательства, редакции газеты «Азербайджан Ордусу», «Азербайджанская армия» и мультимедийного центра. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.

Вначале краткий анонс. Азербайджан сочетает традиции различных цивилизаций. В Азербайджане продолжаются съемки фильма «Доспехи бога. Ультиматум» с участием легендарного Джеки Чана. История в фотографиях. Резаде Гати встретился с диаспорской молодежью. Сейчас более подробно. Азербайджан, обладающий тысячелетним культурным наследием, сочетает традиции различных цивилизаций от древних петроглифов и зороастрийских памятников до мугама, ковракачества, театра и современного искусства, пишет уругвайская газета «Диарио Ля Эр». Богатая и разнообразная культура Азербайджана – результат долгой и богатой истории, отмечается публикацией. Автор статьи подчеркивает, что культуру Азербайджана можно увидеть в самых разных формах – искусства и архитектуры, от разнообразной кухни и традиционных ремесел до природной красоты, архитектурных чудес, музыки и искусства. Азербайджан является настоящим культурным центром. Отдельное внимание в материале уделено историческому наследию страны. В частности, авторы рекомендуют посетить зороастрийский храм Аташкех и государственный историко-этнографический заповедник Гала, где представлены наскальные рисунки, керамика, предметы быта, ювелирные изделия, оружие и монеты. Рассказывая об азербайджанской музыке, «Диарио Ля Эр» особо выделяет мугам. В материале также рассказывается о развитии азербайджанской литературы, изобразительного искусства, театра и кинематографа. Авторы обращают внимание на древние петроглифы Гобустана, традиции ковроткачества и современное искусство. Кроме того, издание отмечает, что в Азербайджане насчитывается более 50 музеев. Среди наиболее известных названы Азербайджанский музей ковра, Национальный музей истории Азербайджана, Национальный художественный музей Азербайджана и Музей азербайджанской литературы имени Низами. Азербайджанский танцевальный коллектив «Ритм» представляет нашу страну на международном фольклорном фестивале во французском городе Монтуар. Европейский фольклорный фестиваль в Монтуаре, проводимый с 1973 года, является одним из важных культурных событий с участием фольклорных коллективов из разных стран мира. Главная цель фестиваля, который объединяет богатые музыкальные и танцевальные традиции, налаживание межкультурных мостов и укрепление дружеских отношений между народами. Главной целью танцевальной группы «Ритм», созданный в 2011 году, является профессиональное продвижение азербайджанских национальных танцев внутри страны и на международном уровне. Группа представляла Азербайджан в Грузии, Турции, России, США, Турецкой Республике Северного Кипра, Китае, Белоруссии, Монтенегро, Швейцарии и Германии. Международная съемочная группа приключенческого фильма «Доспехи бога. Ультиматум» приступила к очередному этапу съемок в столице Азербайджана. Съемки в Баку стартовали традиционным ритуалом разбивания кинотарелки, что считается приметой успешного начала нового этапа. В центре сюжета фильма «Новая миссия азиатского ястреба». Он должен найти древний артефакт Тумар, за которым объявлено вознаграждение в размере более 20 миллионов долларов. Съемки фильма ведутся одновременно на территории нескольких государств. Главную роль исполняет знаменитый актер Джеки Чан. Актер вновь воплощает образ легендарного искателя приключений азиатского ястреба. Баку был выбран съемочный локации в соответствии с художественной концепцией фильма. Согласно сюжету, новая глава истории разворачивается вокруг Каспийского моря. По этой причине очередной этап съемок проходит в Азербайджане. Ряд ключевых сцен фильма будет отснят на различных локациях в Баку. Этот этап имеет особое значение для Джеки Чана. Актер впервые снимается в фильме в Азербайджане. К производственному процессу фильма привлечены более 100 местных специалистов различных сфер кино. Съемки фильма «Доспехи бога». «Бога Ультиматум» продолжится до осени 2026 года. Премьеру фильма планируется провести в 2027 году.

Это Азербайджан. Международное радио 85. В рамках 7-го летнего лагеря диаспорской молодежи, проходившего в Восточном Зангезуре, состоялась встреча всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати с молодежью. Знаменитый фотограф выступил с презентацией фотографий, снятых на протяжении многих лет в разных регионах мира. Презентация наряду с фотографиями, отражающими обычаи и традиции, повседневную жизнь и культурное разнообразие отдельных народов, были представлены кадры боевых действий, произошедших в различных странах мира. Эти снимки произвели глубокое впечатление на молодежь. Наиболее важной частью презентации стали кадры разрушения, учиненных на азербайджанских землях в период армянской оккупации. Языком фотообъектива были представлены опустошенные города и села, уничтоженные образцы историко-культурного наследия и неизлечимые раны, оставленные карабахским конфликтом в судьбах людей. Молодежь выразила Реза Дегати признательность за заслуги доведения до мировой общественности азербайджанских реалий, исторической памяти и национально-культурного наследия нашего народа. Отметим, что в 7-м летнем лагере диаспорской молодежи приняли участие 123 представителя молодежи из 64 стран мира. Опубликован 1 в 2026 году номер англоязычного журнала «ИРС», знакомящего международную читательскую аудиторию с историко-культурным наследием Азербайджана. В новом выпуске представлены материалы, посвященные древней истории Азербайджана, архитектурному наследию, музыкальной культуре, этнографии, современному градостроительному развитию и туристическому потенциалу страны. В вступительной статье главный редактор журнала Муса Мерджанлы обращает внимание на столетие первого тюркологического съезда, который отмечается в этом году. Автор подчеркивает историческое значение форума, состоявшегося в Баку в 1926 году, для научной и культурной интеграции тюркского мира, отмечая, что его идеи сохраняют свою актуальность и сегодня. В рубрике «Из прошлого» опубликована статья академика Низами Джафарова, посвященная исторической миссии первого тюркологического съезда. В ней анализируется роль форума в научном, культурном и общественном развитии тюркских народов. Габалинский фестиваль отмечает 15-летие, объединяя музыку, искусство и людей разных культур. Фестиваль «Габала Фест» выходит за рамки концертов, создавая пространство для общения и совместной работы артистов. В репортаже подчеркивается, что в этом году фестиваль вышел за рамки традиционной концертной программы, запустив «Габала Фест», который объединяет музыкантов, художников и артистов из разных стран. Телеканал отмечает, что в 2027 году планируется еще больше расширить культурную программу. В связи с 50-летним юбилеем народной артистки Азербайджанской республики, выдающейся оперной певицы Фидан Гаджиевой и ее 30-летней творческой деятельности, в столице пройдет 3-й международный оперный фестиваль. Масштабный фестиваль, который начнется 7 сентября и продлится 3 месяца, пройдет под руководством народного артиста маэстро Ялчина Адыгюзалова при участии народной артистки Фидан Гаджиевой в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Ниязи. Фестиваль охватит различные регионы страны. Серия концертных программ, представленных в рамках фестиваля, также выйдет и за пределы Азербайджана и продемонстрирует богатство азербайджанского оперного искусства в ряде стран мира.

разом творческого общения, профессионального обмена и непосредственного знакомства с художественной средой Кыргызстана. Для студентов участие в международном проекте «Солнечная палитра Востока», прошедшем в Иссык-Кульской области Кыргызской республики, стало не только возможностью представить Азербайджан за рубежом, но и практически этапом профессионального становления. Работа рядом с художниками из других стран позволяет формировать самостоятельный взгляд, расширять визуальный опыт и лучше понимать место собственной художественной школы в современном международном контексте. Подобные инициативы важны с точки зрения продвижения азербайджанского изобразительного искусства за пределами страны. Прошла встреча руководства агентства кино Азербайджанской Республики при Министерстве культуры с делегацией из Вьетнама, находящейся с визитом в нашей стране. В ходе встречи стороны обсудили возможности развития сотрудничества в области кинопроизводства и реализации совместных творческих проектов. Основное внимание было уделено перспективам создания совместных фильмов, обмену опытом между кинематографистами двух стран, а также расширению профессиональных связей на международном уровне. Представители сторон подчеркнули важность укрепления контактов между представителями киноиндустрии Азербайджана и Вьетнама, отметив, что совместные инициативы могут способствовать развитию новых форм сотрудничества и продвижению кинематографических проектов на международных площадках.

В одном из престижных концертных залов Токио состоялся концерт проживающей в Японии азербайджанской пианистки Гюльнары Сафаровой. Первая часть концерта была посвящена богатому творческому наследию выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Исполнение избранных произведений маэстро стало одним из самых запоминающихся моментов программы и произвело на зрителей глубокое впечатление. Во второй части прозвучали произведения композиторов Восточной и Западной Европы, создавшие особый музыкальный диалог с азербайджанской классикой. Третья часть стала своеобразной встречей азербайджанской и японской музыкальных традиций. Наряду с произведениями Гара Гараева и Фикрета Амирова гости услышали сочинения японских авторов. Дополнением к музыкальному вечеру стала специальная фотовыставка, посвященная развитию культурных связей между Азербайджаном и Японией. Событие привлекло внимание японских медиа. Материалы о концерте вышли на различных информационных и культурных ресурсах страны. Представлена программа международного фестиваля «Азербайджан Данс Фестивал 2026», который пройдет в Баку с 29 октября по 1 ноября. Один из крупнейших танцевальных проектов региона объединит более 1000 участников из свыше 20 стран мира. В рамках фестиваля состоятся престижные международные соревнования, образовательные мероприятия, мастер-классы и профессиональные встречи, а также грандиозное гала-шоу. Фестиваль пройдет под девизом «Ветер перемен, свет идей, огонь желаний». Место встречи каждого танцора «Азербайджан Данс Фестивал» станет уникальной площадкой, объединяющей спорт, искусство, образование и культурный обмен. В соревнованиях примут участие солисты и танцевальные пары разных возрастных и профессиональных категорий. От ювеналов и юниоров до молодежи и сеньоров, любителей профессионалов и участников про-ам.

Музей национальной кухни Азербайджана, действующий в Щеке, не только пространство, где бережно хранятся древние традиции, но и один из центров, поддерживающих богатство. Музей национальной кухни Азербайджана, действующий в Щеке, не только пространство, где бережно хранятся древние традиции, но и один из центров, поддерживающих богатейшее кулинарное наследие нашего народа. Расположенный в доме ремесленников музей знакомит посетителей с богатой гастрономической культурой страны. Здесь представлена старинная медная посуда, глиняные кувшины, инструменты, использовавшиеся в национальной кухне, экспонаты, связанные с культурой, застолья, а также традиции приготовления блюд, характерных для различных регионов Азербайджана. Посетителям музея доносится важная мысль: азербайджанской кухни – это не просто блюдо, а грандиозное культурное наследие, отражающее образ жизни народа, его гостеприимство и обычаи. Музей считается одним из наиболее интересных мест как для местных, так и для иностранных туристов. Это уникальное пространство, объединяющее историческую атмосферу Щеки с национальной кухней, играет важную роль в передаче богатых кулинарных традиций Азербайджана будущим поколениям.